0: Шекемерулясь виду Господа, просим.
1: Удай Господи.
0: Так же, как наш умер и покаяние завершит, и Господа, просим.
1: Удай Господи.
0: Христианское кончение життя нашего безболестное, бездоганное и мирное, и оправдание на страшном суде Христовому, просим.
1: Удай Господи.
0: Ведни с верой и причастие Святого Духа, выпросивши самих себе и один одного. И все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
2: І сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно сміти призивати.

За святейшего Саиского архиерея и за блаженнейшего патриарха нашего Святослава, честное пресвитерство, крести диаконство, за весь пречитель